0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Авторадио.

0: тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

воды. Он запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь, а

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
4: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Реклама.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: ООО Каре. УГРН 11177 46 49 15 00. Москва.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
7: «Корона».
8: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На заезд от нефть выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток. Так по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов.
11: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад».
12: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
13: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026.

0: Квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Плохой полицейский.
4: Все живут по моим правилам, даже преступность.
3: И хороший полицейский.
5: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
3: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
6: Авторадио.

Реклама. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни. Реклама. ООО «Kärcher». ОГН 104 779 606 3072. Москва. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Мы идем в цирк Никулина, а вы идете? 0+.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Московская область подверглась одной из самых массированных атак беспилотников. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Сегодня ночью Московская область подверглась одной из самых мощных атак беспилотников за последнее время. По данным губернатора Андрея Воробьева, за несколько часов средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы удалось сбить и подавить 187 беспилотных летательных аппаратов. Основные попытки проникновения были зафиксированы на территориях Домодедово, Подольска, Ступино, Одинцово, Нарфоминска, Раменского, Чехова, Коломны, Каширы и Егорьевска. В результате атаки пострадали 3 человека в Подольске. В ходе инцидента возник пожар на складе компании «Wildberries» в индустриальном парке «Каледина». Однако все находившиеся там сотрудники были эвакуированы и не пострадали. В Домодедово произошло возгорание склада медикаментов. Кроме того, в Кашире повреждено новое здание отдела полиции, а в Воскресенске зафиксированы повреждения промышленных сооружений. Сообщается также, что в этих случаях пострадавших нет. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, только на прошлой неделе в направлении столичного региона было зафиксировано на 1743 беспилотника, из которых значительная часть была уничтожена на дальних подступах, а еще 123 дрона были перехвачены непосредственно у границ города.
0: Про пособие.
2: В следующем году в России ожидается увеличение минимального размера оплаты труда, что, по словам члена общественной палаты Евгения Машарова, может привести к росту ряда выплат, в первую очередь отпускных, командировочных, а также некоторых социальных пособий. По предварительным оценкам, новый МРОТ составит от 29 до 31 тысячи рублей, однако ряд экспертов допускает, что показатель может превысить 32 тысячи. Повышение МРОТ отразится на тех выплатах, где расчет ведется исходя из минимального заработка. В частности, если средняя зарплата сотрудника за расчетный период окажется ниже установленного минимума, вырастут отпускные и командировочные выплаты. Кроме того, повышение затронет пособие по временной нетрудоспособности, которое увеличится, если заработка в расчетном периоде не было или он оказался ниже МРОТ, а также при стаже менее полугода. Аналогично могут быть проиндексированы выплаты по беременности и родам, а также ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. При этом подчеркивается, что МРОТ и прожиточный минимум – разные показатели. Минимальная зарплата не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения, который учитывается при определении объема различных мер социальной поддержки.
0: Про мошенников.
2: В преддверии 1 сентября мошенники начали рассылать родителям сообщения якобы от имени школ, родительских комитетов или госслужб с просьбой оплатить услуги или подтвердить личные данные. Об этом РИА Новости сообщил федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. По его словам, перед началом учебного года злоумышленники активно используют тревожность родителей и нехватку времени. После этого человека могут перенаправить на поддельную страницу оплаты, где аферисты пытаются получить данные банковской карты или код из СМС. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: нравится.
1: Ну, высокое самомнение, это, конечно, круто, может быть, даже приятно, но что гораздо приятнее, друзья, это возможность исполнить свою мечту с помощью Авторадио. 10 сентября мы подарим ее кому-то из вас, потому что именно 10 сентября состоится 3-й из 5 суперфиналов счастливого сезона. Приближаем мы его активной раздачей денег, сейчас, например, в банке 17 тысяч, поэтому, если вы еще не с нами, заходите на сайт авторадио.ру, рассказывайте, о чем мечтаете, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, и все, что останется, это в ожидании нашего звонка наслаждаться эфиром. С этого часа в нем я, Владимир Бодров. Друзья, всем большой привет и легкого воскресенья.

0: Реклама.
1: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.

И хотя любовь неосязаема, нарисовать ее действительно можно, только вот у каждого будет свое уникальное изображение. Вот с музыкой ситуация иная, друзья, в любви к ней мы с вами едины, и яркое тому свидетельство прямой эфир Авторадио. К слову, я, Владимир Бодров, с удовольствием продолжу этим воскресным утром украшать его хитами. Звук поставь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Подмосковье в результате атаки беспилотников погиб один человек. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Подмосковье в ночь на 16 августа в результате атаки беспилотника, по данным губернатора Андрея Воробьева, погиб 83-летний мужчина. Аппарат упал на участок частного дома в Раменском муниципальном округе. Как отмечает глава региона, помимо жилых домов, в результате атаки также повреждены автомобили, линии электропередачи и ряд других объектов инфраструктуры. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия. За ночь в регионе система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 187 беспилотных летательных аппаратов.
0: Про технику.
2: Появление на смартфоне неизвестных приложений и запросы программ к избыточным разрешениям, например, камере или микрофону со стороны калькулятора или игр, могут свидетельствовать о том, что устройство подверглось взлому. Об этом предупреждают специалисты по информационной безопасности. Эксперты подчеркивают, что заражение часто происходит после установки вредоносных файлов или скачивания приложений по подозрительным ссылкам. Среди возможных признаков атаки также называют необычные уведомления о входе в аккаунты с новых устройств или неожиданные запросы на двухфакторную аутентификацию. При этом быстрый разряд аккумулятора и нагрев телефона не обязательно указывают на вирусную активность. Такие проблемы могут быть связаны с работой отдельных приложений или с состоянием самого аккумулятора. Однако, если смартфон перегревается или батарея разряжается в режиме ожидания без видимых причин, эксперты советуют дополнительно проверить систему на наличие вредоносного ПО.
0: Про здоровье.
2: Ученые из университета Хиросимы выяснили, что одинокие люди более мнительны, чаще прислушиваются к различным симптомам и ищут у себя заболевания, которых и нет. В то же время люди, окруженные семьей и близкими, менее склонны к такому поведению. Об этом пишет «Комсомольская правда». Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал Авторадио, что на самом деле самодиагностикой мы занимаемся постоянно, но надо это делать осознанно.
3: Правильнее всего, когда мы себя осматриваем, приглядываются к себе, потому что лучше вас на 100% никто не знает. И врачи в поликлинике, даже если вы разденетесь догола, сразу не поймут, есть ли какие-то отклонения или нет, потому что эти отклонения можно сравнить по времени, развернув вот эту проблему. Была родинка, была маленькая, стала огромная. Или был какой-то шарик, а он стал большим, как мячик. И еще, чтобы не доводить до больших размеров, если вы видите, что-то новое в вашем организме появилось, это уже повод обратиться к врачу, а если вы сидите целыми днями и думаете, как бы чего со мной не случилось, надо бы себя посмотреть, то это так не работает, это называется фобия.
2: Согласно результатам опроса, около 37% россиян говорят, что никогда не ищут у себя болезни. Более того, некоторые добавили, что иногда уходят в другую крайность и стараются игнорировать реальные симптомы, чтобы только не идти к врачу, не пить таблетки и уж тем более не ложиться в больницу. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, 84 рубля 54 копейки. Курс европейской валюты 97 рублей 51 копейка. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Можно, конечно, выше, но потому как у нас на авторадио движение только вперед, мы скорее выберем дальше, друзья. А дальше у нас с вами третий из пяти суперфиналов счастливого сезона. 10 сентября в прямом эфире авторадио мы исполним третье желание наших слушателей, поэтому если вы еще не успели поделиться с нами мечтой, исправляйте это недоразумение. Рассказывайте нам, о чем мечтаете на сайте авторадио.ру, там же меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и уже собственным шансом и на мечту, и на те 17 тысяч, что в банке сейчас, продолжайте отдыхать в компании с Авторадио. У микрофона по-прежнему Владимир Бодров. Всех приветствую.
1: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении, постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
3: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы. Ежегодный отпуск. Оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
4: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.

Как бы далеко вы не были от дома, советую вам не забывать о том, что сегодня Авторадио можно слушать не только в приемнике. К вашим услугам и плеер на авторадио.ру, и наше официальное мобильное приложение, и умная колонка, которой достаточно, так и сказать, включи Авторадио. Способов предостаточно, и какой бы в итоге ни пришелся по душе, я, Владимир Бодров, с большим удовольствием продолжу радовать вас любимой музыкой.

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Тэнк 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы. Ежегодный отпуск. Оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50-76-77.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88.
3: Так случается.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Компании обратились к правительству с предложениями о защите своих складов. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники обратилась в три министерства с предложением о защите объектов инфраструктуры от угрозы беспилотниками. В письме главе Минэкономразвития Максиму Решетникову ассоциация указывает на необходимость минимизировать последствия от участившихся атак. В письме, направленном также в Минфин и Минпромторг, подчеркивается обоснованная необходимость принятия срочных мер. Также ассоциация предлагает обязать склады выдавать акты об утрате товара в течение 10 рабочих дней, а маркетплейсы интегрировать механизмы страховки для продавцов в один клик. Напомним, сегодня ночью в подмосковном Каледино атаке подвергся еще один склад компании Wildberries. Сейчас на объекте работают пожарные. По данным МЧС, в тушении задействованы 56 человек.
0: Про туризм.
2: В 2025 году Таиланд посетили более 2 миллионов туристов из России, сообщил глава Министерства иностранных дел Таиланда. Он отметил, что страна рада такому числу гостей, однако в конце июля внимание общественности привлек трагический инцидент. В Паттайе были похищены и убиты брат и сестра из России. В ходе расследования был задержан ряд подозреваемых, которые признали совершение преступления. Глава внешнеполитического ведомства Таиланда подчеркнул, что подобные преступления негативно отражаются на доверии туристов к стране.
0: Про мошенников.
2: Аферисты стали активнее использовать тему поступления в вузы. Как пишут «Известия», абитуриентам и их родителям предлагают за деньги закрепить место, ускорить зачисление или оплатить резерв на платном отделении. Эксперты предупреждают, что в последние недели приемной кампании мошенники особенно рассчитывают на страх потерять место и нехватку времени. Риски усиливает высокий конкурс. В этом году число платных мест в российских вузах сократилось примерно на 47 тысяч.
0: Про инициативы.
2: В России в каждой школе до 1 сентября будут созданы комиссии, занимающиеся урегулированием споров между участниками образовательного процесса. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он добавил, что работу таких комиссий будут регулировать региональные нормативные акты. До этого стало известно, что родители школьников в новом учебном году смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров в случае несогласия с выставленной ребенку оценкой и недопустимое поведение.
0: Про погоду.
2: На следующей неделе в Москве ожидается кратковременное возвращение летней погоды после периода аномального похолодания, когда температура в центральной России опускалась на 5 градусов ниже сезонной нормы и напоминала осеннюю. Синоптик Евгений Тишковец назвал предстоящую неделю «лебединой песней лета», отметив, что тепло будет сопровождаться дождями. В понедельник ночью и в первой половине дня пройдут осадки, однако после полудня воздух прогреется до плюс 26. В выходные ожидаются сильные ливни. В субботу следующей недели дождь может принести до 12 литров воды на квадратный метр, после чего температура снизится до августовской нормы около плюс 20. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Счастье, может быть, и любит тишину, но в счастливом сезоне фирменной игры «Авторадио» не принято молчать. Наоборот, нужно делиться своими мечтами, чтобы они сбывались. 10 сентября именно это и произойдет. Мы исполним третью мечту наших слушателей. И дабы не упустить возможность, я, Владимир Бодров, призываю вас действовать, друзья. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и рассказывайте, о чем именно вы мечтаете. Это может быть и квартира, и машина, и кольцо с бриллиантом, и даже кругосветное путешествие. В общем, подарите себе шанс на счастье, а я тем временем продолжу дарить вам любимые песни в эфире Авторадио. Делайте громче.

0: Реклама.
1: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
2: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей – скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
3: Запросчик АУСА за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.

Любая дорога всегда приятнее в компании с Первым автомобильным, поэтому куда бы вы ни направлялись, друзья, держитесь волны авторадио и наслаждайтесь выходными в полной мере. Любимая музыка продолжит этому способствовать, и я, Владимир Бодров, сделаю все, чтобы ваши головы посещало как можно больше добрых мыслей. Друзья, не грустите напрасно.

0: Реклама. Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
1: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы. Ежегодный отпуск. Оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50 76 77.
2: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
3: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
2: Ха, а если ипотека не подходит?
3: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
2: И где это чудо?
3: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
2: О, спасибо, уже звоню.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
6: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
0: Реклама на Авторадио.
7: 58-88-88. Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты. Я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Регистрация кандидатов на предстоящие выборы в России завершается. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России завершается регистрация кандидатов на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, которая проходила с 6 июля по 16 августа. В этом году в федеральных и одномандатных округах были зарегистрированы свыше 4500 кандидатов. На выборах участвуют 11 политических партий, среди которых «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Яблоко», «Родина», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России», Российская экологическая партия «Зеленый» и партия «Прямой демократии». Регистрация федеральных списков от парламентских партий прошла с 17 по 23 июля, а остальных до конца месяца. Как напоминает Интерфакс, Верховный суд 10 августа удовлетворил иск партии «Родина» об отмене регистрации федерального списка кандидатов от «Яблока». Однако итог по оспариванию этого решения будет определен на заседании суда, которое состоится завтра, 17 августа, говорится в сообщении.
3: Про продукты.
2: В этом году в России ожидается снижение предложения красной рыбы. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков, пояснив, что добыча этого вида рыбы зависит от развитой инфраструктуры и требует значительных дополнительных расходов. Промысел часто ведется в труднодоступных районах, где отсутствуют населенные пункты и энергетика, поэтому все необходимые ресурсы приходится доставлять на место ловли. Эти обстоятельства отражаются и на стоимости продукции. Рыбаки уже в сезон устанавливают более высокие цены, заявил Шестаков.
3: Про деньги.
2: Международные резервы России выросли за неделю почти на 20 миллиардов долларов, до 740 миллиардов. Об этом сообщается на сайте Центробанка. Резкий недельный рост показателя произошел в основном из-за положительной переоценки, говорится в материалах. Влияет ли как-то объем международных резервов России на жизнь обычных граждан, Авторадио рассказал экономист Михаил Беляев.
4: Это слишком такой широкий макроэкономический показатель, который, конечно, он оказывает влияние на общеэкономическую ситуацию, но сказать, что он вот непосредственным образом связан с карманом простого человека, это неправильно. Международные резервы Центрального банка, они означают наше владение Центральным банком определенного денежного валютного запаса, который он может использовать в случае каких-то сложных, непредвиденных и других вот ситуаций. Он состоит из запасов просто металлического золота, второе – это запасы валюты, и еще вот, может быть, это резервная позиция, потому что мы члены все-таки Международного валютного фонда, это наша позиция в Международном валютном фонде.
2: Кроме того, эксперт добавил, что рост международных резервов России во многом связан с повышением цен на золото. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 84 рубля 54 копейки. Курс европейской валюты – 97 рублей 51 копейка. Между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 17 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 34 тысячи рублей. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Главное, таким вот образом не прохлопать 17 тысяч из банка фирменной игры «Авторадио». Вот что я, Владимир Бодров, вам скажу, друзья. А это, знаете ли, дело такое. Новый эпизод может начаться абсолютно в любой момент и...
1: Много денег на «Авторадио». Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, я же сказал, в любой момент, друзья, да, действительно, мечты сбываются, и еще как сбываются. Аж целых 5 ваших заветных желаний мы исполним в этом сезоне, не говоря уже о том, что 5 миллионов рублей в общей сложности раздадим вам частями. С нами по-прежнему наш генеральный партнер «Озонбанк». И благодаря ему, помимо 5 суперфиналов, под Новый год вас ждет еще один 6-й суперфинал, в котором мы разыграем еще одну мечту от «Озонбанка». А, к слову, удвоить ваши шансы вам поможет специальный мечта-бот на сайте авторадио.ру. Ну и, честно говоря, все дороги ведут туда, на сайт авторадио.ру, потому что прямо по курсу 3-й суперфинал, в котором мы исполним 3-ю мечту наших слушателей, 10 сентября он состоится. Именно там, на сайте авторадио.ру, можно прямо сейчас присоединиться к игре, рассказать, о чем именно вы мечтаете, и заменить скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. Он, кроме всего прочего, помогает еще и деньги выигрывать, и прямо сейчас в банке мы, да, в банке 17 тысяч рублей. Хотел сказать, играем на 17 тысяч рублей, играем на больше. Друзья, потому как наш генеральный партнер эту сумму удвоит, то есть по факту на кону 34 тысячи рублей, и чтобы узнать, кому эта сумма может достаться, я останавливаю авторадио-рулетку. Итак, рулетка остановлена, она выбрала номер, который заканчивается на 3832 и принадлежит Елене из Московской области, которая мечтает о ландшафтном дизайне на своем участке около построенного дома. Дорожки, забор с воротами. Ну что ж, участок уже есть, это уже хорошо. Сколько соток? Где находится участок? Давайте узнаем лично у Елены и наберем ее на номер. Ну и очень надеюсь, услышим гимн «Авторадио» вместо гудков, потому что это пропуск в игру, и это гарантия как минимум 3000 рублей. Ух ты, первый гудок. Если сейчас будет второй, то, увы, друзья, гимн не прозвучал. Жаль, пообщаться не получится, и пропуска, соответственно, в игру тоже нет. Поэтому, друзья, что я могу сказать? Я могу сказать только одно. Пожалуйста, будьте внимательнее. Проверяйте, звучит ли гимн «Авторадио» вместо гудков в вашем мобильном. У операторов разные ситуации бывают. Да, к сожалению, великому даже 3000 дать не получится. Но, тем не менее, на один эпизод мы с вами все-таки приближаемся. Приближаемся к 3-му суперфиналу, в котором мы разыграем 3-ю мечту одного из наших слушателей. Друзья, 10 сентября это все состоится, ну а пока в банке та же сумма, что и была, 17 тысяч рублей, ну то есть по факту мы будем играть также на 34 тысячи, пожалуйста, будьте внимательнее, а если еще не с нами, присоединитесь на сайте авторадио.ру. Я с большим удовольствием авторадио-рулетку запускаю. И игра продолжается, друзья, будьте с нами.
1: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама. Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
1: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
0: JQ J7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQ J7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
4: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
6: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
13: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
14: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
15: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
16: Подробности на accountogeta.t2.ru.
17: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
18: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
19: Авторадио.

Прекрасное имя Анастасия в одной только нашей стране по статистике носит около 3 миллионов человек, друзья. И хотя имя потихоньку теряет свою популярность, про песню это ни в коем разе не скажешь. Всем Анастасиям от меня, Владимира Бодрова, отдельный авторадийный привет. Ну, а тем, кто к нам только присоединяется, пожелание, друзья, делать громче и убеждаться в том, что авторадио – радио для всех.

0: Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
6: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера» в жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун». Для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
7: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
9: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
10: Застройщик АУ «Кошелев проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
11: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
8: Реклама на Авторадио. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
6: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
10: ООО РВВ. ОГРН 123 700.

0: 10-0-47-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
4: Плохой полицейский.
5: Все живут по моим правилам, даже преступность.
4: И хороший полицейский.
6: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
4: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, студия Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. С городскими пробками будут бороться с помощью науки. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Решение о строительстве дорог, изменении схем движения и тарифах на парковку необходимо принимать на основе математического моделирования, предварительно изучив маршруты и цели поездок горожан. Об этом говорится в новых методических рекомендациях Минтранса по оценке и прогнозированию транспортного спроса. Об этом пишет парламентская газета. В мировом рейтинге по загруженности дорог Россия сейчас находится на 20-й позиции. В среднем путь в одну сторону занимает 43,5 минуты, на около четверти водителей ежегодно теряют в пробках более 7 суток. Для решения проблемы Минтранс рекомендует использовать комплексный подход, опрашивать жителей, отслеживать пассажиропоток и анализировать цифровые данные. В ход должны пойти информация с GPS-трекеров и ГЛОНАСС, статистика валидации проездных билетов и данные мониторинга общественного транспорта.
3: Про заявление.
2: Лидер КНДР Ким Чен Ын направил ответную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю 81-й годовщины освобождения Кореи от японской оккупации. В своем послании, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи, Ким Чен Ын поблагодарил российского президента за поздравление и подчеркнул историческую роль Красной Армии в освобождении Корейского полуострова в 1945 году. Он отметил значимость совместной борьбы России и КНДР за справедливость, а также преемственность и развитие двусторонних отношений, назвав сотрудничество стран основой для светлого будущего и дальнейшего взаимодействия. Обмен поздравительными телеграммами был приурочен к национальному празднику Республики Корея, который символизирует освобождение страны и высокую степень стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном, говорится в сообщении.
3: Про ипотеку.
2: Россияне стали чаще закрывать ипотеку досрочно. Только за первый квартал этого года сумма погашенных жилищных кредитов составила 380 миллиардов рублей. По данным Банка России, это почти на 20% больше, чем годом ранее. Член комитета Российской гильдии риэлторов по ипотеке Денис Моргунов рассказал Авторадио основные правила досрочного закрытия ипотеки.
4: Первое. Нужно определиться с реальной фактической задолженностью на сегодняшнюю дату. То есть клиенту нужно посмотреть или в личном кабинете, или обратиться в банк и реальную фактическую задолженность узнать, чтобы не допустить неполного погашения, если это досрочное полное погашение. Если не досрочное полное, то в принципе это не суть важно. Второе. Досрочное погашение можно делать только при наличии заявления. То есть просто внесенные денежные средства на личный счет не позволяют сделать досрочное погашение. На основании этого заявления банк списывает денежные средства и задает вопрос, что в результате вы хотите сделать досрочно неполного погашения. Или уменьшить срок кредита, или сделать месячный платеж. Конечно, выгоднее сделать уменьшение срока. Если полное погашение, то обязательно нужно отследить снятие обременения.
2: Также эксперты отмечают, что в 9 случаях из 10 для досрочного погашения ипотеки заемщики используют собственные накопления. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: Очень бы хотелось, чтобы в жизни каждого из вас, друзья, было как можно меньше драмы и как можно больше позитива. Мы здесь на Авторадио активно над этим работаем, поэтому призываем вас не только слушать, но и смотреть нас, читать, комментировать. Все это в наших официальных социальных сетях и каналах. Так что добро пожаловать туда и добро пожаловать в новый музыкальный час. Все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым. Всех приветствую.
1: Мы выбираем путь. Идем к своей мечте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
4: JQJ7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQJ7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
6: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
7: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
6: Ха, а если ипотека не подходит?
7: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
6: И где это чудо?
7: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
6: О, спасибо, уже звоню.
8: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
9: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
10: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
4: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
11: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
0: Реклама на Авторадио.
12: 58-88-88. Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
5: Только в ленте.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
12: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
13: «Корона».
14: Подробнее на корона.ру. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: ООО Каре. УГРН 11177 46 49 15 00. Москва.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Авторадио.

Ну а конкретно вам, друзья, желаем измерять любовь не слезами, а улыбками. Тем более, что музыка Авторадио всегда этому способствует. Воскресенье в самом разгаре, и каждого, кто проводит этот день прекрасный с нами, я, Владимир Бодров, от всей души приветствую. Делайте громче, и, как у нас на Авторадио принято, продолжайте движение только вперед.

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Тэнк 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
2: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится почетным и нечетным дням месяца. Почетным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
4: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50 76 77.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
7: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка. Хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
11: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
13: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели.

0: Или в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Пермском крае произошло ДТП с автобусом. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В городе Березники Пермского края рейсовый автобус, направляющийся по маршруту Березники-Усолье, перевернулся после того, как водитель превысил скорость и не справился с управлением. В результате происшествия пострадали 7 человек, среди которых 2 детей и 5 взрослых. Все пострадавшие были доставлены в травматологическое отделение краевой больницы, где им оказали медицинскую помощь, после чего назначили амбулаторное лечение. Движение автобусов по данному маршруту было восстановлено. Расследование инцидента продолжается.
3: Про мост.
2: Перед Крымским мостом сегодня утром 16 августа образовалась крупная очередь из более чем 250 автомобилей. По состоянию на 13:00 по московскому времени на ручной досмотр со стороны Тамани ожидали около 100 машин, со стороны Керчи 155 транспортных средств. Время ожидания в очереди превышает 1 час.
3: Про торговлю.
2: В июне этого года поставки российской рыбы в Евросоюз выросли почти в 2 раза и достигли 75 миллионов евро. Это максимальный показатель с ноября 2024 года. Такие данные приводит Евростат. По сравнению с июнем прошлого года стоимость экспорта российской рыбы увеличилась на 22%. Основную часть экспорта составили мороженое филе, мясо минтая и трески. Крупнейшими импортерами российской рыбы в Евросоюз стали Германия, Франция, Нидерланды, Польша и Дания. Несмотря на резкий июньский рост, за первые 6 месяцев года общий импорт российской рыбы в Евросоюз сократился на 8% и составил 352 миллиона евро.
3: Про инициативы.
2: Крупнейшие российские торговые сети могли бы создать в магазинах систему визуальной навигации, которая будет направлять покупателей к овощам, фруктам и другим полезным продуктам. С таким предложением выступила председатель российского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Свою инициативу она направила руководителям крупнейших продуктовых сетей. Об этом пишет РИА Новости. Проект также предполагает перенос продукции импульсного спроса из наиболее привлекательных зон торгового зала, то есть прикассового пространства, и уровня глаз ребенка на другие полки. При этом, согласно инициативе, никаких ограничений реализации или сокращения ассортимента не планируется.
3: Про авторадио.
2: Друзья, меньше месяца осталось до проведения третьего суперфинала счастливого сезона фирменной игры «Авторадио. Много денег». Он пройдет 10 сентября. Этот сезон у нас особенный. Мы не просто дарим подарки, а исполняем именно ваши желания. Мы знаем, что наши слушатели мечтают о домике на берегу озера или попасть в музей группы «Абба» в Стокгольме, попить кофе с Полиной Гагариной и многом-многом другом. «Авторадио» исполнит любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн «Авторадио» и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Помните, для нашей радиостанции нет ничего невозможного. Еще одну мечту мы исполним уже 10 сентября. Курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио. Ваши музыкальные приветы и поздравления в эфире Авторадио. Звоните, пишите, поздравляйте. Авторадио поздравляет.

0: Люди вечно что-то говорят, и сейчас многие из них говорят о таких праздниках, как День воздушного флота и День малинового варенья, которые отмечают именно сегодня. Друзья, у вас, кстати, есть возможность поздравить всех причастных с помощью авторадио, ярко и незабываемо, потому что с этой минуты я, Владимир Бодров, начинаю озвучивать ваши сообщения в прямом эфире. Свои приветы и поздравления можете уже отправлять. Для них работает единый номер +7 915 459 2020, и первой сегодня отметилась Таисия Ходоцкая. Здравствуйте, авторадио. Хочу поздравить дорогого любимого мужа с наступающей третьей годовщиной свадьбы. Дорогой мой Игорь, говорят, что кожаная свадьба — это. А значит, наши отношения уже такие прочные, что выдержат и бессонные ночи, и горы посуды, и даже мои внезапные идеи. Спасибо, что ты со мной, и за то, что ты все это выдерживаешь с улыбкой. Люблю тебя. Михаил от всей души поздравляет с 43-летием любимую Аллочку. Дорогая, будь здорова и счастлива. Валера Наумка спешит поздравить своего любимого брата Андрея с днем рождения. Желает ему больших успехов во всех его делах. И Ольга написала: поздравляю своего любимого мечтателя Антона с днем рождения. Спасибо тебе за все. Ты самый лучший. Не переставай мечтать. Я уверена, что у тебя все получится. Ну а вместе с Ольгой, разумеется, уверены мы, авторадио, поздравлением. Присоединяемся и дарим подходящую музыкальную композицию. Наслаждайтесь.
1: Наша с ней основная.

0: Каждый день нужно жить как последний, поэтому если вам есть кому передать привет, не упускайте эту возможность. В этом часе Авторадио поздравляет всех, кто вам дорог. Например, любящую маму, тещу и жену Татьяну. Об этом нас просят Паша, Лиза и Данил. Желают ей крепкого здоровья и гармонии. Далее сообщение от Алины. Всем большой привет. Хочу передать свой привет Ивану и Малашкину. Второй день трудимся и рубим дрова. Хороших выходных нам. И Зиля Казадаева написала: большой привет сыну Тимофею, пусть предстоящий воскресный вечер взбодрит и подарит ему заряд сил на всю неделю. Главное, всегда верь только в лучшее, не сомневайся и иди вперед. Не грусти, крепко тебя обнимаю, люблю и всегда рядом с тобой. Друзья, если вам тоже есть кого поддержать, обязательно пишите свое сообщение на единый номер Авторадио плюс 7-915-459-2020. Ну а мы уже скоро продолжим.
1: Авторадио поздравляет. Реклама.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54 70 79.
4: JQJ7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQJ7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8 от 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу: Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
11: Запросчик аукция за Кошелев проект на декларацию на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
12: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: вот во время программ по заявкам время совсем наоборот летит, друзья, поэтому очень советую вам не откладывать на потом и уже сейчас писать свое сообщение на номер +7 915 459 2020. Именно так, кстати говоря, и поступила Алена Дубровская. Передайте, пожалуйста, большой привет моему любимому мужу Ивану. Мы в пути, едем из Боровичей домой в Санкт-Петербург. Ну что ж, доброй дороги вам в компании с Первым автомобильным. Следом сообщение от Марии. Здравствуйте. Можно передать поздравления? Конечно, можно. Поздравляем любимого сына и мужа Диму с 29-летием. Благополучия, достижения всех целей, интересных путешествий и походов ему. И Наталья написала: здравствуйте, Авторадио. Хочу передать большой привет своему любимому мужу Евгению, который занимается покраской на даче. Я тебя очень сильно люблю, твоя жена Наташенька. Спасибо большое. Спасибо вам за то, что пишете. Друзья, координаты, кстати, прежние. +7 915 459 2020. Здесь по-прежнему Владимир Бодров. Жду именно ваше сообщение.
1: Авторадио поздравляет.

0: Продолжаю озвучивать ваше сообщение в прямом эфире Авторадио. Сергей Колобянин пишет нам: «Здравствуйте, хочу поздравить Ирину Вячеславовну с праздником, с днем малинового варенья. Ирина Вячеславовна, будьте добры коллегам, пожалуйста». Уточняется, что сообщение от Моники. А Марина Владимировна написала: «Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Константина с долгожданным отпуском. Костя, ты это заслужил. Приятно, когда по достоинству оценивают твои старания. И Сергей и все однокурсники спешат поздравить с днем рождения Романа Николаевича. Ему 64. Желают крепкого здоровья». И Екатерины отметилась: «Добрый день. Хочу поздравить своего любимого мужа с днем нашей свадьбы, которая была 8 августа. Любимый, ты в моем сердце». Ну а тех, кто в вашем сердце, вы еще можете успеть поздравить, друзья, приветом или поздравлением порадовать. Для этого смело пишите на единый номер Авторадио +7 915 459 2020. Можно даже в национальный мессенджер Макс.
1: Авторадио поздравляет.
2: В каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03-07-2026.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробно на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
9: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
11: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
12: А правда, что С2 можно добавлять в группу не только семью?
13: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
14: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
15: Подробности на accountogeta.t2.ru.
16: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
17: Реклама. ООО «Kärcher». ОГРН 104-779.
18: 606-3072,
17: Москва.
18: Вот это ухватил!
19: Ура! Купила! Мое!
20: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
21: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
1: Авторадио. Авторадио поздравляет!

0: Никакая разлука не страшна, когда есть авторадио, потому что в программе «По заявкам» всегда можно в прямом эфире на всю страну передать привет или поздравления. Даша Чацкая знает это точно, поэтому пишет нам: «Здравствуйте, хочу передать большой привет поездной бригаде «Тында-Кисловодск» и своей напарнице Алине. Доброго пути всем, кто в дороге». Далее сообщение от Юлии. «Авторадио, вы лучшие, спасибо, мы знаем». Да, скромно так. «Паримся в бане, а после в бассейн пойдем. Андрей, Лена, Валера, вы лучшие». Ну что ж, завидуем. И Дарья Сафонова написала: «Передаю большой привет моему мужу Алексею. Вчера у нас было 18 лет совместной жизни. Сейчас он работает на даче, а я загораю». Ну, надеюсь, не все 18 лет так проходят. Ну, так или иначе, в компании с Авторадио, друзья, приятно и отдыхать, и работать. И поздравления тоже приятно и отправлять, и принимать. Пишите еще. Координаты прежние. +7 915 459 2020. Время еще есть.
1: Авторадио поздравляет.

0: Реклама. Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
1: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
2: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движении молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
3: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
4: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
5: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
6: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
5: Ха, а если ипотека не подходит?
6: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
5: И где это чудо?
6: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
5: О, спасибо, уже звоню.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Всегда приятно общаться с теми, кто умеет посмеяться над собой, друзья. Но не менее приятно читать ваши сообщения, финальная партия которых прямо сейчас и прозвучит в прямом эфире Авторадио. Яна пишет: «Всем доброго дня. Передаю большой привет Василевскому Станиславу. Легкой и быстрой ему дороги желаю». Следом летит сообщение от Марины. «Привет моему мужу Владимиру». Да. «Сыну Никите, дочери Софии и маме тоже большой привет. Мы едем домой. Всех очень люблю. Всем хорошего воскресенья». И Алена Кузнецова написала: «Большой привет Кузнецову Максиму. Пусть у него все сложится наилучшим образом. И все задуманное пусть обязательно сбудется. Главное, береги себя». Ну что ж, пора бы и мне, Владимиру Бодрову, себя поберечь, друзья. Поеду отдыхать, а вас оставлю в компании своего коллеги Дениса Левашова. Со следующего часа он с вами. От меня низкий поклон. Услышимся.
1: Авторадио поздравляет!

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
11: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
12: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
13: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Мас Москвич». Не оферта.
0: Авторадио.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
14: В Москве 15:00.
1: Новости.
15: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России изменятся правила медосвидетельствования. Подробности далее.
16: Про главное.
15: С 1 марта следующего года в России водителей смогут направлять на внеочередное медицинское освидетельствование, если во время диспансеризации, планового осмотра или любого обращения к врачу будут выявлены признаки заболеваний, мешающих управлять автомобилем. После получения такого направления водитель обязан пройти обследование в течение 3 месяца, при этом право на управление транспортом сохраняется. Если водитель не явится на медосвидетельствование или врачи подтвердят наличие противопоказаний к вождению, действие его водительских прав прекратят. В случае отсутствия противопоказаний права восстанавливаются на основании медицинского заключения без необходимости повторной сдачи экзаменов.
16: Про инициативы.
15: Депутат Госдумы Николай Новичков выступил с предложением увеличить максимальную стоимость подарка учителям до 5000 рублей, мотивируя это тем, что установленный ранее лимит устарел из-за роста цен. По его словам, нынешняя граница в 3000 сегодня не соответствует стоимости лишь хорошего букета или двух коробок конфет и не отражает реального уровня цен. Новичков подчеркнул, что подарок учителю должен оставаться знаком уважения, а не рассматриваться как попытка повлиять на оценки. Парламентарий также напомнил родителям о необходимости соблюдать этические нормы при выборе подарков.
16: Про детей.
15: Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил продлить работу всех детских садов и яслей до 20.00, чтобы родители могли выбирать наиболее удобный режим пребывания для своих детей. В настоящее время группы, работающие до 21 часа, существуют в 46 регионах страны.
16: Про авиацию.
15: Индийская авиакомпания Air India ввела обязательную проверку для всех своих пилотов на употребление запрещенных веществ перед выходом в рейс. Поводом стал инцидент, который произошел еще 4 августа. Тогда авиалайнер Air India едва не разбился при совершении рейса из Пхукета в Нью-Дели из-за того, что командир самолета находился под действием наркотических веществ. Он внезапно перестал управлять воздушным судном. Авиаэксперт и основатель цифрового сервиса безопасности полетов «Рунавиа» Андрей Патраков в беседе с «Авторадио» рассказал, как пилотов российских авиакомпаний проверяют перед рейсами.
7: Во-первых, даже допуск пилота – это такая базовая вещь, что пилот не может выйти на работу, особенно там после отпуска или там, когда он только получил образование и стал допущен до самолета, он проходит так называемый «ВЛЭК» – это врачебная комиссия, это такая база. Но помимо этого, каждый раз перед рейсом он проходит контроль медицинский на состояние. Вот, обычно, конечно, там такие базовые вещи смотрят пилота, как он себя чувствует, там, если какие-то жалобы есть, вот, что он, у него там с сердцем проблем нету, давление меряет, температуру, но тест, условно, на наркотики никто не проводит по умолчанию. Самый важный момент – режим сна. Но, опять же, это бывает не всегда на каждом рейсе, потому что зависит от того, куда компания прилетает, и если у них аэродром базирования, вот там эти процедуры проводятся.
15: Помимо этого, эксперт отметил, что пилоты могут не допустить до вылета из-за малейшей травмы руки. Курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 54 копейки, евро – 97 рублей 51 копейка. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Все так, друзья, лето, выходные, любимые авторадио в колонках. Продолжаем вместе отдыхать с этого часа и до самого вечера. С вами Денис Левашов. Приветствую вас на волне самой лучшей музыки разных лет. Желаю вам великолепного воскресного настроения. Оставайтесь в компании авторадио и ваших любимых потрясающих хитов разных лет.

0: Реклама.
1: Тэнк 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
2: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
4: JQ J7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQ J7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
6: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Джак RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Джак RF8 от 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре Джак Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.

0: Милый, собираем чемоданы.
1: Мы же только разобрали.
0: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
2: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду и электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
12: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
15: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
16: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
15: А в каком магазине можно купить все для школы?
17: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
18: УУ «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
19: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра. 607 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
20: В ленте. Авторадио.

Маргарита – довольно распространенное имя, а вот сегодня свой личный праздник отмечают обладательницы крайне редкого имени в современном мире. Именины сегодня у Соломей. Если вы из их числа, поздравляю и всех без исключения приглашаю на авторадио испытать самое настоящее чудо. Денис Левашов, зовут меня, доброго всем дня.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54-70-79.
3: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
9: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
8: Ха, а если ипотека не подходит?
9: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
8: И где это чудо?
9: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
8: О, спасибо, уже звоню.
10: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.

Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников.

0: практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
5: «Корона». Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Кремле заявили об интересе западного бизнеса к России. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков заявил, что возвращение западного бизнеса на российский рынок возможно только на условиях прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий. По его словам, Россия заинтересована не только в современном оборудовании и управленческих практиках, но и в совместных проектах. Среди возможных форм сотрудничества Кобяков выделил создание совместных предприятий с передачей технологий, концессии, привлечение иностранных специалистов и развитие сложного производства. Он подчеркнул, что прежняя модель, когда зарубежные компании занимались в России в основном отверточной сборкой, больше не подходит. Россия также готова работать с западными компаниями в фундаментальных и прикладных научных исследованиях, но только на равных и с учетом интересов страны.
3: Про образование.
2: В российских школах с 1 сентября этого года начнется внедрение новых государственных учебников по обществознанию для 9 и 10 классов. По словам помощника президента Владимира Мединского, главной особенностью новых пособий станет более тесная связь с реальностью, с реальной жизнью и уменьшение объема теории. Авторы сохранили лучшие элементы прежних учебников, однако заметно переработали содержание, чтобы сделать материал актуальным и понятным. Главным редактором новой серии учебников выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Новые учебники уже начали поступать в регионы и прошли апробацию более чем в 300 школах, после чего попали в федеральный перечень. В пособиях появились глоссарии и QR-коды, ведущие на официальные государственные ресурсы. Разработчики рассчитывают, что после начала учебного года учителя и ученики дадут свои отзывы, которые помогут совершенствовать учебники.
3: Про рекомендации.
2: Россиянам советуют не хранить в телефоне фотографии паспорта, банковских карт и других важных документов, чтобы снизить риск мошенничества. Об этом напомнил председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности России Игорь Бедеров. По его словам, злоумышленники часто используют личную информацию для создания доверительных сценариев обмана, например, представляя сотрудниками банка или государственных служб. Эксперт отмечает, что не стоит делиться в интернете точным адресом, геолокации в реальном времени, номером телефона, к которому привязаны банковские или государственные сервисы, датой рождения, местом работы и должностью, а также перечнем имущества и доходов и данными о семье и привычных маршрутах. Особенно опасно выкладывать в общий доступ фотографии дома, автомобиля или публикации с геотегами, так как эти сведения позволяют определить уровень дохода и создать подробный портрет человека. Бедеров рекомендует не только не хранить чувствительные документы в галерее вашего смартфона, но и пользоваться отдельным защищенным приложениями с шифрованием для важных данных. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 84 рубля 54 копейки. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 97 рублей 51 копейка. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Вот так незаметно мы с вами подходим к черте, которая разделяет и день, и вечер. Выходные на Авторадио продолжаются, а вместе с ними и поток отличных песен. Ими снова и снова наслаждаемся, друзья, так что держитесь рядом. За рулем эфира Авторадио сегодня Денис Левашов.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
3: Счастливый сезон.
0: 10 сентября.
3: Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой,
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
3: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег.
3: Счастливый сезон.
0: Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
5: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Мы идем в цирк Никулина! А вы идете? 0+.
9: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
10: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
11: Застройщик АУС «Закошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
9: JQJ7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQJ7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
12: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь СТ2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на campgeta.t2.ru.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
13: Вот это ухватил!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
17: А в каком магазине можно купить все для школы?
18: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
19: УУ «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
20: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
23: Авторадио.

С малышами бывает нелегко, друзья. Дети сейчас развиты не по годам, так что не спешите своего испачкавшегося ребенка называть поросенком. Скорее всего, он скажет, что поросенок – это сын свиньи. Будет неловко. Никаких неловкостей в эфире Авторадио, друзья, только лучшая музыка, проверенная временем, и супер новинки. Дружно их слушаем. В студии Денис Левашов. Приветствую вас на волне Авторадио в этот замечательный летний день.

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Тэнк 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
2: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
3: Только в ленте.
4: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Совете Федерации пообещали изучить низкую проходимость на бюджет у отличников учебы. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Совете Федерации предложили изучить причины, по которым абитуриенты с высокими баллами единого госэкзамена не могут поступить на бюджетные места в вузы. Сенатор Игорь Мурок отметил, что в этом году некоторые университеты, в том числе и крупные столичные вузы, отдали большинство бюджетных мест олимпиадникам. На отдельных факультетах, как, например, в МГУ, почти все бесплатные места заняли победители олимпиад, а для тех, кто поступал только по результатам ЕГЭ, осталось совсем мало мест или они полностью закончились. Мурок подчеркнул, что такая практика вызывает вопросы у общества и требует серьезного анализа. По его словам, важно соблюдать право на бесплатное образование для всех, а также сохранять доверие к ЕГЭ как инструменту объективной оценки знаний. Для решения проблемы сенатор предложил дать вузам больше свободы в распределении бюджетных мест среди разных категорий, но с учетом рекомендаций Министерства науки и высшего образования и потребностей экономики в кадрах по определенным направлениям. При этом, подчеркнул он, важно не допустить уменьшения числа бесплатных мест для широкого круга абитуриентов и обеспечить интересы всех регионов.
3: Про строительство.
2: В июле продажи новостроек в российских городах-миллионниках снизились почти на 10% по сравнению с прошлым годом, составив 16,5 тысяч договоров долевого участия. По всей стране количество таких договоров уменьшилось на 7,5% и достигло 41,5 тысячи, подсчитали в ЦИАН. Аналитики также отметили, что общее число сделок с первичным жильем в июле снизилось на 9% за год. Это падение последовало после роста в июне, когда число зарегистрированных договоров долевого участия, наоборот, увеличилось на 11% по сравнению с июнем прошлого года и составило 40,5 тысяч сделок.
3: Про Авторадио.
2: Сегодня, буквально в данную минуту, при поддержке Авторадио в саду Эрмитаж проходит музыкальный фестиваль Velvet Fest. Прямо сейчас на месте событий находится специальный корреспондент Авторадио Надежда Румянцева. Надя, приветствую. Тебе слово.
4: Антон, передаю привет с одного из самых ярких фестивалей этого лета. Здесь собрались заряженные гости и любимые звезды. И этот фестиваль просто море позитива и хорошего настроения. Я думаю, даже дождь можно назвать крутым спецэффектом, который только разогрел людей. Площадка – сад Эрмитаж, где каждый найдет занятие по душе, потому что помимо классной музыки здесь есть много киосков, спортивных площадок и фотозон. А сегодня для нас выступают Мари Крамбрир, Владимир Пресняков, Анна Немченко и многие другие любимчики Авторадио. А они-то точно знают, как разогреть толпу и заставить всех танцевать.
2: Спасибо, Надежда. Да, стоит отметить, что у Авторадио гораздо больше любимчиков, и сегодня на сцене Velvet Fest вы можете увидеть также группу Винтаж, Звонкова, Наталью Подольскую и других больших, талантливых и любимых артистов. Помимо концертов, гостей ждут зоны отдыха, фудкорты, спортивные площадки, конкурсы и другие активности. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 54 копейки. Курс евро – 97 рублей 51 копейка. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

душу на части. На части среди слушателей своих авторадио разыгрывает в этом году 5 миллионов рублей. Постепенно в портмоне наших поклонников перемещаются уже третий миллион. Игры «Много денег» в самом разгаре. На данный момент в банке 17 тысяч. И прежде чем рассказать о правилах розыгрыша, скажу, что приближается время, когда мы разыграем супер-супер мечту. Это будет суперфинал 10 сентября. Ведь для авторадио нет ничего невозможного. Друзья, хотите открыть свой бизнес, расширить дачный участок или же, может быть, вы грезите о какой-то супердорогущей паре обуви? Ну все, все возможно. Это может стать настоящей реальностью. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок своего мобильника на гимн авторадио, делитесь своей мечтой там же и внимательно слушайте эфир, а также не упускайте из поля зрения телефон. Мечта может воплотиться, и все благодаря авторадио. Бегите на сайт, регистрируйтесь и параллельно слушайте одну из самых летних песен. С вами рядом Денис Левашов. Приятного вам вечера!

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
3: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
4: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
4: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: круглосуточно. 6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максимадру, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-934-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на comfageta.t2.ru.
10: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
16: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Денис» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня!
17: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
19: Плохой полицейский.
20: Все живут по моим правилам, даже преступность.
19: И хороший полицейский.
21: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
19: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
22: Авторадио.

Лето действительно маленькая жизнь, часть из которой мы проводим за городом. Если вы, друзья, сейчас как раз-таки выезжаете из-за города, вам можно только позавидовать, поскольку ваша дорога будет достаточно веселой и танцевальной. Со следующего часа здесь в эфире начнется дискотека «Авторадио». Все самые лучшие хиты, покорившие танцполы страны, прозвучат, так что оставайтесь на нашей волне. С вами на Авторадио сегодня Денис Левашов. Мой вам летний воскресный привет. Будьте счастливы, берегите себя и близких.

0: Реклама.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Меняем время на деньги. 1 000 000 рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
6: Запросчик АУС за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
7: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
8: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.

0: Реклама.
1: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер», город Москва, ОГРН 105-774-732-0278.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
3: Реклама ООО «Керхер», ОГРН 104 779 606 3072, Москва.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня. Сегодня ночью Московская область подверглась одной из самых массированных атак беспилотников за последнее время. По данным губернатора Андрея Воробьева, за несколько часов средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы удалось сбить и подавить 187 беспилотных летательных аппаратов. Основные попытки проникновения были зафиксированы на территориях Домодедово, Подольска, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминска, Раменского, Чехова, Коломны, Каширы и Егорьевска. В результате атаки пострадали 3 человека, один человек погиб. В ходе налета возник пожар на складе компании Wildberries в индустриальном парке Каледина, однако все находившиеся там сотрудники были эвакуированы и не пострадали. В Домодедово произошло возгорание склада медикаментов. Кроме того, в Кашире повреждено новое здание отдела полиции, а в Воскресенске зафиксированы повреждения промышленных сооружений. Сообщается, что в этих случаях пострадавших нет. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, только на прошлой неделе в направлении столичного региона было зафиксировано 1743 беспилотника, из которых значительная часть была уничтожена на дальних подступах, а еще 123 дрона были перехвачены непосредственно у границ города.
0: Про выборы.
2: В России завершается регистрация кандидатов на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, которая проходила с 6 июля по 16 августа. В этом году в федеральных и одномандатных округах были зарегистрированы свыше 4500 кандидатов. На выборах участвуют 11 политических партий. Как напоминает Интерфакс, Верховный суд 10 августа удовлетворил иск партии «Родина» об отмене регистрации федерального списка кандидатов от «Яблока». Однако итог по оспариванию этого решения будет определен на заседании суда, который состоится завтра, 17 августа, говорится в сообщении.
0: Про правила дорожного движения.
2: С 1 марта следующего года в России водителей смогут направлять на внеочередное медицинское освидетельствование, если во время диспансеризации, планового осмотра или любого обращения к врачу будут выявлены признаки заболеваний, мешающих управлять автомобилем. После получения такого направления водитель обязан пройти обследование в течение 3 месяцев. При этом право на управление транспортом сохраняется. Если водитель не явится на медосвидетельствование или врачи подтвердят наличие противопоказаний к вождению, действие его водительских прав прекратят. В случае отсутствия противопоказаний права восстанавливаются на основании медицинского заключения без необходимости повторной сдачи экзаменов.
0: Про инициативы.
2: В России в каждой школе до 1 сентября будут созданы комиссии, занимающиеся урегулированием споров между участниками образовательного процесса. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он добавил, что работу таких комиссий будут регулировать региональные нормативные акты. До этого стало известно, что родители школьников в новом учебном году смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров в случае несогласия с выставленной ребенку оценкой за недопустимое поведение. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля 54 копейки. Курс европейской валюты – 97 рублей 51 копейка. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главное звено.

Танцевальный вечер стартовал, друзья. Ну, как вы помните, 4 июля прошла большая дискотека «Авторадио». Десятки именитых артистов, тысячи довольных улыбок на лицах зрителей. Мегаватта отличного звука. Все это хочется вспоминать снова и снова. Этим мы в ближайшие часы, конечно, и займемся. Радиоверсия той самой большой дискотеки «Авторадио» набирает скорость. Отдыхайте танцевально и получайте только позитив. От души вам этого желаю. С вами по-прежнему Денис Левашов.

0: снова танцуем.
1: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
2: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
3: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
2: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
3: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
1: Реклама.
5: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
9: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
10: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: JQ J7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQ J7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42 5 семерок 1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
12: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.

0: танцпол через пару минут.
1: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
9: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
10: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Это «Большая дискотека Авторадио». Главный танцпол этого лета.

авторадио Леонид Агутин и ремикс одной очень известной его песни. А мы тем временем готовимся встречать артиста, который в юные годы занимался спортивной гимнастикой. Был у него даже третий разряд. Но затем из-за травмы решил завязать со спортом и увлекся он музыкой и вполне даже успешно. Сергей Лазарев в радиоверсии большой дискотеки авторадио сейчас появится. Держитесь крепче. За рулем эфира по-прежнему Денис Левашов. Мой вам привет.

0: Авторадио. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Авторадио. Реклама. Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
1: Застройщик АУСА «Закушлив проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
0: «Мясной гурман». Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на kampageta.t2.ru.
6: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
7: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
8: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
9: «Корона».
10: Подробнее на корона.ру. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 часов вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Встречайте. Большая дискотека Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета.

свое время на видеоклип этой песни свою пародию сняли полицейские Барселоны, после чего их отстранили от работы. А все потому, что они отвлекались за рулем служебной машины. Внимание желаю тем, кто сейчас бороздит дороги страны. Вы на волне первого автомобильного радио «Авторадио». За рулем сейчас Денис Левашов. Продолжаем танцы. Большая дискотека «Авторадио» еще даже пика своего не достигла. Так что оставайтесь рядышком. И будьте счастливы. И получайте всегда, всегда потрясающие впечатления. Море позитива. Дарите его своим близким. И многим, многим другим людям, и прохожим, и тем, кто рядом с вами, может быть, в пробке прямо сейчас стоит. Отдыхаем.

грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там

0: снова на главном танцполе этого лета.
1: Реклама.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Кари. А вы?
8: ООО «Кари». УГРН 11-177, 46-49, 15-00, Москва.
9: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
10: Категория 6+.
11: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
12: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
13: Плохой полицейский.
14: Все живут по моим правилам, даже преступность.
13: И хороший полицейский.
15: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
13: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
1: Авторадио.

0: Что-то после этой песни захотелось пересмотреть все фильмы с участием Годзиллы, а с этим персонажем японского, кстати, изобретения сняты километры кинопленки. Как-нибудь на досуге уделю им внимание. А пока предлагаю наслаждаться танцевальной музыкой. Большая дискотека Авторадио заряжает нас правильными эмоциями на излете еще одной летней недели. Отменного всем настроения. В студии Денис Левашов. Отправляю вам пламенный привет из московской студии. Ловите его.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

рекламы и снова танцуем. Реклама. Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Встречайте. Большая дискотека Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол.

Женская дружба – очень хрупкая вещь. По статистике, причиной ее окончания становится мужчина, который появляется у одной из подруг. Друзья, долгой дружбы желаю каждому из нас и продолжаю большую дискотеку «Авторадио». У нас впереди десятки отличных танцевальных треков. Не снижаем градус настроения. Меня зовут Денис Левашов. Продолжаю сопровождать вас в мир лучшей музыки. Держитесь волны «Авторадио» и будет вам счастье. Ну и, конечно же, море позитивных, приятных эмоций. Танцуем далее.

0: радио. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50-76-77.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.

0: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Корона.
1: Подробнее на корона.ру. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
6: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
7: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
10: Плохой полицейский.
11: Все живут по моим правилам, даже преступность.
10: И хороший полицейский.
12: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
10: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
13: Авторадио.

Диско-вечер вовсю расплескался по территории страны. Большая дискотека Авторадио еще не завершена. До финала часа любимые танцевальные треки будут сопровождать нас с вами, а затем их разбавят и потрясающие медляки. Меня зовут Денис Левашов. Рад в этот летний денек быть в вашей компании. Отправляю вам пожелания крепкого здоровья и безмятежности бытия. Оставайтесь на волне Авторадио.

Держимся вместе в этот прекрасный августовский вечер. Выходные плавно к своему финишу приближаются, но это ничего. Уверен, наступающая неделя привнесет в нашу с вами жизнь приятные моменты, а музыкой снабдит Авторадио. На его волне прямо сейчас и находитесь. Меня зовут Денис Левашов. Рад быть в вашей компании.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
3: Счастливый сезон.
0: 10 сентября.
3: Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
3: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег.
3: Счастливый сезон.
0: Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Движ — это хорошо, но еще лучше та суматоха, которую в нашем эфире устроила игра «Много денег». Каждый день, причем по нескольку раз, мы разыгрываем среди слушателей настоящие денежные купюры. И не только их, кстати. Приближается 10 сентября, когда состоится

0: грандиозный суперфинал, и наша команда воплотит в реальность чью-то мечту. Какая она будет, решать только вам. Возможно, вы хотите полностью погасить ипотеку или приобрести новый автомобиль, а может, вы вообще желаете кругленькую сумму, чтобы положить ее в банк и жить на проценты от нее. Для Авторадио нет ничего невозможного. Определяйте с мечтой и выполните простые условия. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок своего мобильника на гимн Авторадио, внимательно слушайте эфир и ждите нашего звонка. Желаю вам удачи и, конечно же, победы. У микрофона Денис Левашов. Продолжаем этот вечер.
1: Твоего лица глаза, твоего лица рот, не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

твой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: 00.
1: На часах пока еще не 00, но скоро все случится. Время довольно позднее. Нас ожидает самая тихая ночь недели. Так всегда бывает перед стартом будней. Отправляю вам слова поддержки. Пусть понедельник станет днем легким. Принесет массу великолепных новостей и подарков судьбы. Слушайте Авторадио. Здесь собрана самая хорошая музыка. С вами

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Ну, надо сказать, что титры не всегда символизируют конец. Иногда они могут быть и в начале чего-то нового, например, нового дня в компании с Авторадио, друзья. И если вы проводите эти минуты с нами на волнах первого автомобильного, то куда бы вы ни держали свой путь, доброго вам пути и море любимой музыки в продолжении эфира. Владимир Бодров здесь. Всех приветствую.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
1: «Включи авторадио».
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
0: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
4: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
5: «Авторадио».
0: Всегда на связи. Авторадио.

Ну, а может быть, так и должно быть, чтобы все поехало и поплыло, и тогда это действительно такое настоящее, знаете, крепкое, беспрецедентное чувство, такое же прекрасное, как чувство к музыке авторадио. Мы продолжим дарить вам море любимых хитов, ну а вы, друзья, наслаждайтесь и никуда не уходите. Владимир Бодров с вами, всех приветствую.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.

радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Ну, между прочим, не только услышит и не только весь район, друзья, потому как Авторадио сегодня можно не только слушать, но и смотреть, читать, комментировать все это в наших официальных социальных сетях, в наших каналах. Заходите, подписывайтесь и будьте в компании с нами 24/7. Станьте частью нашей большой авторадийной семьи и продолжайте наслаждаться музыкой уже в статусе больше, чем просто слушатель. Владимир Бодров с вами. Всех приветствую.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.